0: Hits.com.
1: This is the 90s station.
2: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».